очень долгая увертюра. У нас самые долгие увертюры во всем мире. А теперь начну петь, внимание. А, уже я имел, но ничего, ничего. Теперь, внимание, внимание.